Хручес фанает Наташа Шитца Мор Авсендер Маджери. Хручес стырёх рехтин Комовейна. Эй, бласи брауда, хручес фанает от Сверкер. Bedankt voor de bemoedigingen. We zijn blij met Shalom. God zegen voor jullie daar in de studio. Alle medewerkers en natuurlijk ook.